0: засудно мою.
1: Мам по твоя сина Каядипа пал узямаро, музика на мозаик узе санахи. А мен шунас а мен папал, джио дади, гибанина в туменгемек, екла чират.
2: Radio Burnland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.